Я уж мусор някой хват. До титулку брайлит. В контузе на без капища уречик ма. Но имат ни вид да стои, па не стати.